0: начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чиплетук. Радио с хорошим вкусом.

0: boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing.
1: Чип и Дук. Старое, доброе интернет-радио.

дорогие друзья, наши уважаемые интернет-радиослушатели! Сегодня День радио, наш профессиональный праздник, который мы отмечаем вместе со страной уже который год подряд. В этот радостный для нас с вами день нам хотелось бы, чтобы очередной выпуск новостей прозвучал на языке, близком и понятном каждому, кто любит и помнит настоящее радио.

праздничным выпуском новостей вас познакомил старейший радиолюбитель радио Чипыльдук, руководитель кружка «Сделай веб-радио сам» Мещовского дома пионеров Андрей Станиславович Луковников и заслуженная мастер спорта по радиоперехвату и охоте на лис Лариса Яновна Герц. С днем радио вас, дорогие наши!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: По вашим многочисленным просьбам мы раскрываем инкогнито и продолжаем знакомить вас с коллективом радио «Чипльдук».
1: Внимание! Овидий, Адам Мицкевич, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Осип Мандельштам, Федерико Гарсиа Лорка, Иосиф Бродский, Николай Степанович Пронин, Уолт Уитмен. В рубрике «Будем знакомы» мы ознакомили вас со списком любимых поэтов, сотрудников радио «Чипльдук». Продолжаем наше вещание.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Алло.
1: Говорит радио Чипыльдук.
0: Спасибо огромное. С терпением большим ждал вас.
1: Тарлан, Тарлан, как понял, прием.
0: Да.
1: Но мы сегодня в режиме, так сказать, дежурном, потому что сегодня день радио. Сегодня у нас праздник, поэтому у нас... только дежурный плейлист звонит. Звонит в студии, никого нет, звонит только аудиоробот. Аудиоробот.
0: Эфирный.
1: Эфирный радиоробот, как понял. Поздравляем, принимаем поздравления.
0: Для меня большая честь быть уполномоченным, поздравить интернет-радио Чипыльдук с завершением 12-летнего астрологического цикла.
1: Да.
0: И выход на новый такой виток спирали прогрессивной эволюции.
1: Да-да-да.
0: И вот у меня есть подарочки
1: так.
0: Для вас.
1: Да, ну, во-первых, оговорюсь, уполномоченным от Баку, правильно, быть? Или от всего, всей Вселенной? Как вы сегодня потянете на весь космос?
0: Да, поздравления от такого межгалактического Чипыльдука.
1: Интегральное поздравление. Нет, но мы дадим возможность другим тоже поздравить нас, так что вы там все не экспроприируете. Значит, что-то закрутили спираль такую лихую и подарки. Значит, подарки какие будут? Они виртуальные или осязаемые?
0: Не,
1: или...
0: реально, вот здесь у меня три флакончика.
1: Три флакончика? Вот.
0: Да, в каждой из флакончиков сидит джин.
1: Джин.
0: Да. В одном, значит, сидит приколист, юморист.
1: Так.
0: В одном сидит поэт,
1: так.
0: А в третьем сидит, значит, музыкант, бар.
1: Ага. Вот. А надо всех бар, в рифму. Значит, первый кто приколист? Юморист-приколист. Второй?
0: Да.
1: Кто второй?
0: Гимн-поэт.
1: Поэт чего-то нет. А третий?
0: Бард.
1: Бард какой-то играет в нард. Не знаю. Вы там...
0: Играет еще как-то.
1: Так, ну, и вы сейчас будете вот это с пробочку вынимать так...
0: Да, и джим каждого... будет выходить.
1: Ну, давайте, выпускайте.
0: Там, значит, оранжевое, зеленое и фиолетовое.
1: Ага, эргономичное сочетание такое, очень продумано, все красиво.
0: Да, это же галактика.
1: А они, эти, долгие джины, а главное?
0: Нет, там буквально по 30 секунд.
1: Ну, давайте, запускайте берлагу, как вы говорили.
0: С кого начнем?
1: Ну, давайте с конца, мы же все делаем не по-нормальному.
0: С музыканта?
1: Давайте, или как? Ну, как у вас там по настроению?
0: Не, по настроению? Ну, давайте мы с юмора начнем.
1: Ну, хорошо, давайте с юмора.
0: Да, открываю, значит, флакончик.
1: Так.
0: Передаю, значит, телефон Джину. Здравствуй, Джин.
1: Здравствуй, Джин.
0: Слушаем.
2: Да. Мало кто знает, что законы физики отражают законы метафизики. Поэтому Чипыльдук в эфире есть отражение межгалактического Чипыльдука в эфире. Светилы мировые лингвистики и фонетики поговаривают, что посредством этого магического заклинания были построены все пирамиды в мире.
1: Имеется в виду заклинание Чипыльдук. Да-да-да. Заклинание Чипыльдук, чтобы все поняли. Чипыльдук.
0: Да-да-да.
1: Да, и вот с этим, значит, да, были... Конечно, сдвигаем горы с мест. Так, значит, заткнули этого юмориста.
0: Здесь есть небольшое дополнение, то, что Чипыльдук выполняет функцию очень глобальную.
1: Так.
0: Он позволяет слушателям разрешить антагонию и примириться с таким общим сознательным синтезом. Это великое дело.
1: Слушайте, никогда еще Чипыльдук так умно не звучал в эфире. Вот наше дурацкое радио поумнело за эти 12 лет благодаря Тарлану и Иже с ним. Так, ну давайте затыкаем этого умника-юмориста. Переходим ко второму флакончику.
0: Поэту?
1: Да.
0: Поэт. Значит, поэт. Если грусть накатила вдруг, или еще какой недуг, горлу подкрался испуг, и вырвался уже нежданный пук. Не расстраивайся, мой друг, просто скажи «Чиплюк», и все изменится вокруг.
1: Все рифмы собрали.
0: Украсится твой серый досуг, и дело даже найдется для рук. И помни, мой друг, он внутри и вокруг. Чиплюк, чиплюк, чиплюк.
1: Да, четыре раза только надо. Чиплюк. Только петь надо тогда, если грусть накатила вдруг. И не вдруг.
0: А песня тоже есть. Вот Джин просится.
1: Так.
0: Песенку спеть. Но эта песня, она как бы посвящается всем слушателям.
1: Да, я только поясняю, потому что кто-то вдруг сейчас подключился, что у нас сегодня в день радио. Нас поздравляет из Баку Тарлан, уполномоченный от космогонических всяких образований. Значит, нас в трех видах, в трех ипостасях поздравляет, как юморист, как поэт. И вот сейчас будет как джин, выпущенный из музыкальной бутылочки.
0: Да.
1: Так, поехали.
0: Слушай.

0: мне дорогу. Он к мечте приведет, нужно только услышать, как он в ноги зовет.
1: Ну, вот такой вот отрывочек.
2: Да, не будем кричать бис, значит, но настроение задали такое трехслойное, сэндвич, в общем, дали нам, юморист, поэт, музыкант, дальше я уж не спрашиваю, декоративно-прикладное искусство там тоже присутствует у нас.
1: По дереву,
2: Тарлан. Вот, значит, ну что, вы закрыли, знаете, это был такой поэт советский, песенник, по фамилии Островой. Вот такая есть байка, легенда, да, что он вышел на личную клетку, но это композиторский дом такой, вышел какой-то его коллега тоже, а тот стоит такой довольный или, наоборот, сосредоточенный, не знаю, такой курит так густо, выпуская дым, и говорит, сейчас написал стихотворение о любви, закрыл тему. Так что вот Тарлан сегодня в День радио так поздравил нас, что закрыл тему, просто остальным уже нечего добавить.
1: Андрей, я от себя, если вы позволите, большой поклон Кириллу.
2: Кирилл обязательно, но он вот, сегодня по музыке, сачкует.
1: По музыке я просто был ошарашен.
2: Но по музыке у нас поклон Александру, нашему продюсеру, Саше.
1: Да.
2: Вот, поэтому это главный. А мы так это под только мелкие опилки только подкидываем. Вот, поэтому все равно. Ну, Кириллу, и Андрею Андреевичу нашему. Сейчас буду весь коллектив перечислять. И Валечке, и Антону, и Вадику. Да, и Васе, и Юле, и Оле, и Лене, и кого забыл? Володя сидит рядом. Володь, подай голос.
3: Да-да-да.
2: Да, наш замечательный художник звука. И Игорю, техническому нашему гению, без которого вообще все это у нас бы давно накрылось. И Саше, который сидит в далеком Берлине.
1: Вот столько людей посвятились в песенку.
2: И это еще не все, да, это не все. Если собрать за все годы, то у нас там еще, очень много прошло через нас талантов и, да и поклонников тоже. Вот, хорошо.
1: Вы тогда непременно будете пополняться. Я вам обещаю.
2: Мы будем то худеть, то пополняться. Вот. Сейчас пока
1: худеем. Я в плане духовном, понимаем. Эфирном.
2: Да. Спасибо, дорогой Тарлан. Но мы вас не бросаем, значит, мы еще вас неожиданно, внезапно врасплох застукаем.
1: В любое время. Я Чипидук слушаю круглосуточно.
2: Хорошо, Тарлан, все, с праздником, с Днем радио нас. Вот, сходите.
1: Спасибо, поздравляю.
2: У вас памятника Попову, изобретателя радио, в Баку нет случайно?
1: Есть бюст.
2: Бюст. Вот пойдите к бюсту, там чокнитесь чашечкой этим, стаканчиком бакинским таким чая об его нос. Значит, об ухо, конечно. У Попова главное было ухо. Вот.
1: Я чуть не забыл, извините, пожалуйста. Да. Артем есть такой, который меня познакомил с Чипидуком. Вот он наверняка меня сейчас слушает.
2: Музыкант. Он Артем, музыкант или кто, нет?
1: Он художник и поэт тоже.
2: Все, значит, от юмориста, поэта, музыканта и художника по дереву Тарлана поздравления Артему и всем подсаживающим друг друга на Чипидук.
1: Да.
2: Ура!
1: Еще раз искренние поздравления и самые наилучшие пожелания.
2: Ура! Все, пока.
1: Пока.
2: Праздничком.

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Отрывки из повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» читает народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» листал народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапльдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Бодрый човер в эфире Лопасти. Садетки бразильских умаристов и фитилизонщиков приняли за участие в куции протеста в Ропитзакома, запрещающего высмеи пуп кандидатов в тизерпренты в диареп привыборной гармонии. Сраптите. Литба. Не ложепозособные клиенты Торестонов в Литбе для Лопа и Щуча смогут смять так нарзовенный сыбрый репозит на месте. А лождить за кипуч Томазом бек лазота жомно от фимилитов му одной тучи селипов. И о комоде. Завтра тождеется сухая лосничная потопа, переменная блочность до 14 пип. Восоможные можди и опильные посульки. С вами был Рикил 2Л, Рималяймар 4 и Садгорофа.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Чип и Дук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки.

0: Мысль дня.
1: Занятие собственным здоровьем продлевает нашу жизнь ровно настолько, сколько ее на это уходит.

Дорогие друзья, слушатели радио Чипальдук, сегодня День радио. Профессиональный праздник для всех, кто знает и ценит это любимое детище Александра Степановича Попова. И мы, конечно, не могли обойти стороной этот знаменательный для нас с вами день и решили откликнуться на него ударным трудом. Интернет-радио Чипальдук шагает в ногу с самыми передовыми нанотехнологиями, инновациями и ноу-хау, неустанно добиваясь улучшения качества звучания. И вот прямо сейчас, в режиме онлайн, именно с этой целью будет проведена небольшая техническая профилактика. Техобслуживание вещательного сервера, промывка и продувка забитых интернет-каналов, протирка спиртом звукоснимающих головок, зачистка и пайка контактов микрочипов и прочие важные в работе радио мелочи. Поэтому заранее приносим извинения за доставленные легкие неудобства в течение ближайших нескольких минут. Спасибо.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Товарищи! Один, один, ноль, один, ноль, ноль, один, раз, раз, еще раз, ура, раз, ноль, раз, ноль, один, ноль, и еще раз, ноль, товарищи. И да здравствует ноль. Ура, товарищи. Ура.
0: Мы передавали фрагмент речи Владимира Ильича Ленина о трудовой дисциплине 1920 года в качественном цифровом звучании. Digital Remastering студии Чипльдук. Апрель 2007 года. Звукорежиссер Аркадий Иванченко.
2: Необходимость улучшения качества звучания данной речи вождя не подлежит сомнению. Послушайте для сравнения оригинал записи этого выступления Ленина в аналоговом звучании с граммофонной пластинки фабрики Готлиба Моля 1922 года выпуска.
3: Из армии прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, об отлынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
0: Очевидно, что в таком виде речь вождя не выдерживает никакой критики. Она непонятна современным лодырям, прогульщикам, нарушителям трудовой дисциплины и прочим продвинутым пользователям аппаратуры класса хай-энд.
2: Радио Чипльдук планирует продолжать реставрацию и оцифровку выступлений других крупных деятелей прошлого и регулярно транслировать их в эфире в улучшенном качестве.
0: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мысли».

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

two.

Дорогие друзья, наши уважаемые интернет-радиослушатели, сегодня День радио, наш профессиональный праздник, который мы отмечаем вместе со страной уже который год подряд. В этот радостный для нас с вами день нам хотелось бы, чтобы очередной выпуск новостей прозвучал на языке, близком и понятном каждому, кто любит и помнит настоящее радио.

праздничным выпуском новостей вас познакомил старейший радиолюбитель радио Чипльдук, руководитель кружка «Сделай веб-радио сам» Мещовского дома пионеров Андрей Станиславович Луковников и заслуженная мастер спорта по радиоперехвату и охоте на лис Лариса Яновна Герц. С днем радио вас, дорогие наши!

0: здравствует этот... Ну, как его? Здравствуй.
1: Радио Чипльдук. Великая... Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.

Мэтт Дэймон как-то сказал: «У меня есть одна договоренность с папарацци. Я не делаю ничего интересного, а они перестают меня преследовать. Если мы хотим давать Оскары по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести 10-летние перерывы между церемониями. На съемках фильма нет для меня ничего лучше, чем сидеть в углу и есть пончик. Господи, спасибо тебе за те мои молитвы, которых ты не услышал». Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Чип-льдук. Шо говорите?

Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели веб-радио Чипльдук. Как всегда в это время в эфире программа «Конвертация валют по курсу Центробанка России на сегодня». Итак, мы начинаем. За 100 ангольских кванс, вы не поверите, сегодня дают 44 рубля 34 копейки. Да, забыл вам сказать, что в студии сегодня с вами Антон и Игорь. Вам слово, Антон.
1: Да, Игорь, если мне не изменяет память, то курс ангольских кван, по-моему, понизился, да?
0: Кванз.
1: Поэтому я бы посоветовал нашим юзерам хранить деньги в ботсванских пулах, потому что сегодня курс на 10 ботсванских пул составляет целых 43 рубля 40 копеек.
0: Дорогие друзья, тем, кто не успел поменять рубли на ботсванские пулы, настоятельно рекомендуем замбийские квачи. Сегодня за 10 тысяч замбийских квач можно выручить 60 рублей 4 копейки.
1: Вот. А тем туристам, которые едут не в Замбию, а в Малавию,
0: Куда?
1: Малавия.
0: Малавия.
1: Вот. Там тоже, оказывается, квачи, но малавийские. И за 100 малавийских квачей сегодня дают 23 рубля 82 копейки.
0: Антон, я бы даже пошутил, квач-квачу рознь.
1: Да, потому что все-таки удобнее, вот на мой взгляд, в малавийских квачах хранить деньги.
0: Или,
1: согласитесь.
0: Скажем образно, хороший квач – малавийский квач. Продолжаем обзор валют по курсу Центробанка России на сегодня на радио Чипльдук. С вами в студии Антон и Игорь.
1: Игорь.
0: 100 бангладешских... Так. Так это название валюты. Так. 100 бангладешских... Так. Сегодня 48 рублей 32 копейки. А вчера, Антон, вчера... И я прошу обратить внимание и ваш, Антон, и наших радиослушателей. Вчера за 100 бангладешских так давали 48 рублей 30 копеек. Вы видите, как поднимаются таки.
1: Вот интересный у меня возник вопрос. А есть ли в Бангладеше такая валюта, как не так?
0: Не так. Была такая валюта не так, но после переворота генерала Дафурси валюту поменяли, она называется теперь так.
1: Так, очень интересная информация, спасибо. И к сведению туристов наших, которые собираются ехать в Эфиопию, очень важная информация. 10 эфиопских быров составляет 30 рублей 4 копейки. И прошу обратить внимание, вот нам недавно позвонили из эфиопского посольства и настоятельно предупредили, чтобы туристы не меняли быры на улице, а только в обменных пунктах. Потому что в Эфиопии сейчас буквально наводнена фальшивыми бырами.
0: Итак, 10 эфиопских быров, 30 рублей 4 копейки. Ну что ж, дорогие друзья, это была наша ежедневная программа «Конвертация валют» по курсу Центробанка России на сегодня на радио Чипльдук. Благодарю вас за внимание. Успехов вам в тяжелые времена кризиса. Экономьте деньги, храните их в бырах, таках, квачах, пулах, кванзах. С вами был Антон
1: и Игорь.
0: Всего доброго, спасибо.
1: До свидания.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Современному человеку полезно помнить, что...
1: Что за последнее время в мире рождаемость населения увеличилась более чем в 120 миллионов раз. Производительность труда повысилась в 17 550 раз. Производство стали возросло на 11 625%. Урожайность зерновых повысилась
0: более чем в 5000 раз. Жилая площадь на одного человека увеличилась примерно на 260 000%.
1: Общий образовательный уровень населения возрос в 994 420 раз.
0: Цифры даны по сравнению с поздним четвертичным периодом кайнозойской эры.
1: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Как бы ньюз на радио Чипыльдук.
2: Здравствуйте, в эфире на свою голову ведущий Эдди Басанец, и я здорово познакомлю вас с выпуском новостей. Известный актер Жерар Депардье прописался на свою голову в Саранске. Все происходило в Мордовском государственном национальном театре. Представители миграционной службы на свою голову присутствовали, и при большом количестве народу штамп сдуру был поставлен. Депардье на свою голову получил прописку в доме номер 1 по улице Демократической в центральной части Саранска. Это квартира друга актера, директор Госфильмофонда России. То есть он прописал его сдуру к себе. В течение 4 дней Депардье планирует на свою голову изучать Мордовию. Кроме того, артист собирается сдуру открыть здесь, в Саранске, небольшой ресторан. Депардье подчеркнул, что хочет выучить на свою голову русский язык, очень тонкий и глубокий. По словам актера, он желает прочитать литературные произведения русских классиков на свою голову в оригинале. Знаменитый француз не исключил, что сдуру займется в республике бизнесом и, возможно, найдет в Мордовии не только дом, но и на свою голову вторую половину. В студии сдуру был ведущий Эдди Басанец. До новых встреч на радио Чипыльдук на вашу голову.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейсфедер из старой дедушкиной готовальни.

Dis donc, ce soir, honneur.